север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, следует.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет —

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять

матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Вагонные споры — последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела,

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит в Непал 6 тысяч одеял и 50 касок. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия.
2: Про мошенников.
1: На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя, компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами, до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Ну что ж, вот и наступила она, долгожданная пятница, и пусть это будет не единственная оптимистичная мысль у вас сегодня с утра и в течение дня. Доброе утро, добро пожаловать в Шизгару.

0: всегда меня смущала эта песня,
1: не дай бог,
0: с потолком, который отправляется в небо. Потом, слава богу, пусть потолок. Главное, чтобы не крыша.
1: Это что, потом-то что? Это ищешь телефон срочно там. Слушай, а у нас тут срочный ремонт, а тебе говорят, не-не-не, подожди, да. Давай ближе к зиме, например.
0: Давай.
1: Слушайте, ну, у нас до Нового года, скажем, глобально 119 дней остается, потому что, ну, вот мы только в осень-то первые шажки сделали. Считайте, сегодняшний день четвертый шаг в осени, поскольку это 4 сентября. Привет, кстати, не поздоровались еще вот в начале этого математического посыла. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Давайте посмотрим, что еще нас подстерегает. Переход на зимнее время ожидает всех нас через 51 день, это в ночь с 24 на 25 октября. Ну и давайте теперь посмотрим на него, на его величество, лунный календарь.
0: Нет, знаешь что, я сначала еще скажу тебе, что это вот именно та дата, о которой я мечтал. Я последнюю неделю смотрел и вспоминал, когда же мы в сентябре купались. И оказалось, что это было в 24-м году, потому что 4 сентября 24-го года был зарегистрирован рекорд «Закачаешься 27,4 выше нуля». Вот мы жили в 24-м, хочется сказать. Ну, а в 22-м, хотя тоже совсем недалеко, было как раз наоборот. Самая низкая температура в Риге 6,6, тоже, правда, выше нуля. Что касается астрологов, говорят, что сегодня 23-й лунный день, он очень хорош для окончания любого дела, которое будет не только результативным, но принесет вам почет, славу, благополучие, деньги и все остальное. Однако новые дела лучше не начинать, они будут бестолковы и бесполезны. Хотя я бы думаю, даже если дело бестолковое и бесполезно, оно тоже тебе может принести почет и славу, главное, когда ты его закончил.
1: Или пятница как раз и создана для того, чтобы вечером с друзьями попробовать какое-нибудь новое бестолковое дело, ну, для того, чтобы просто голову разгрузить свою.
0: Для тех, кто мечтает о вечеринке в пятницу, скажу вам, что сексуальная энергия этого дня подрывает здоровье, опасно предаваться гневу, обжорству, нельзя стричь ногти и не следует вести сидячий образ жизни. То есть не на домашнем режиме, да, то есть надо как-то быть активным, но тем не менее не предаваться, не, в общем, постараться обойтись без людей. Но счастье наступает 21:57, потому что тогда вместе с новой звездой отменяется 23-й лунный день, начинается 24-й, а там уже совсем другие правила, и может быть эта вечеринка и удастся.
1: Вот, правда, с нестриженными ногтями, как выяснилось. 7 часов 11 минут, не до вечеринки, пока еще, а до вашего такого рабочего настроя. Вот к чему мы вас постепенно и подводим. Вперед к рабочим местам.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Это у нас-то 7.14, а представляешь, что сейчас там на Дальнем Востоке творится? Я сейчас почему про это вспомнил? Потому что сегодня Международный день тхэквондо. Да. И переводится как «путь ноги и кулака». То есть обуваться для этого совершенно не обязательно, поскольку он состоит из трех иероглифов. Топтать, кулак, путь или оно же учение дао там.
1: Мне очень нравится, что есть иероглиф «топтать» в этом наборе.
0: Да, курочкам тоже очень нравится.
1: То есть не бить, а именно топтать.
0: Топтать. Ну да.
1: Чхэ! Это значит топтать. Чхэ! Чхэ! Чхэ! Ну, как вид спорта, это довольно молодое искусство, потому что сначала они, разумеется, формировались как искусство именно самообороны, а потом отдельные школы были объединены в Корее под общим названием. Тогда вот это название тхэквондо и чхэквондо и появилось.
0: Или, знаешь, что это тхэквондо, как будто закашлялся.
1: Как будто тебя в поддых ударили.
0: Чхэквондо. Меня топтали, называется.
1: Да, а вообще создателем называют генерала южнокорейской армии Чхве Хон Хи, который в 55-м году разработал вот эти основные положения и включил стиль боевых искусств в программу подготовки корейских военнослужащих. Напоминает, я скажу тебе, вообще всю историю боевых искусств 20 века, которые в 20 веке появлялись на основе каких-то там записанных приемов и практик, которые там ведут свою историю чуть ли не с первого тысячелетия до нашей эры.
0: Представляете, какая история? То есть, допустим, этот генерал корейский, он же, во-первых, он не сразу стал генералом, он сначала там прошел весь путь, а ему казалось, что он очень долго его проходит, то есть я имею в виду...
1: Кстати, обратите внимание, до Корейской войны еще, 55-й типа.
0: Ну, да, был готов он уже, если что. А вот, допустим, вот само Фаренгайт, представляете, вот это учение дао, этому сколько веков идет. Вот поэтому и пока человек к этому пришел, пока корейцы к этому пришли, пока они выстроились, пока постирали кимоно, там, а что это ты не в белом? Там, а как ты пришел там? И пока вот все вот составляющие этого пришли, и потом тхэквондо стало олимпийским видом спорта, поэтому всех тех, у кого там чада, да, может, вы сами по-прежнему ходите туда. Низкий поклон вашим сенсеям за то, что они вас терпят. Ну, а еще более древний вид спорта, еще более древние, так сказать, еще история уходит в какие-то там страшные века, и не сосчитать в какие. Это когда еще наскальную живопись там люди просматривают. Ну, смотри тут. Вот этого мамонтенка завалили, понятное дело. А это что? Это у нас вот это на мамонта охотится? Нет. Это уже вот соревнования. Смотрят, кто кого. В смысле? Дуэль, что ли? Да из лука стреляют, кто... там точнее или дальше.
1: Сегодня Международный день стрельбы из лука. День создания Всемирной Федерации стрельбы из лука в 31 году празднуется 4 сентября. Ну, поэтому всех лучников тоже поздравляем. Что касается древности, то, наверное, вслед за вот этим каменным топором, рубилом, человек придумал наконечник. Сначала наконечники были только для копий, потом придумали, что можно как-то облегчить себе труд. И можно сказать, что лук наряду с колесом — это первое такое технологическое открытие человека, еще тогда первобытного, может тогда еще даже неандертальца, который взял и придумал, как эту стрелу запустить ловко, да еще и как бы придать ей больше силы, чем заложено в твоих плечах и чем там еще? В мышцах плеча, груди.
0: Груди спиной. Вообще и в руках твоих.
1: Кстати, лук надо тянуть спиной, говорили мне профессионалы. И я не раз наблюдал историю, как парень с бицепсами и там вот этими рельефными формами берет настоящий лук, вот не блок, а вот именно спортивный олимпийский лук. И когда девушка ему говорит, ну что, не получается, он пытается натянуть тетиву и не выходит.
0: Сейчас какая-то категория наших радиослушательниц или радиослушателей, которые, может быть, не так спортивные, они подумают, лук нужно тянуть спиной. Человек представляет, как к мишени человек становится спиной, и вот начинает этот лук тянуть, и говорит, блин, что за хрень такую говоришь? Да, ну нет, просто мышцы спины включаем, вот оказывается, для этого дела, и все такое. Кстати, если вы размялись, ну тогда вот может вам этот перенести процесс прослушивания Шизгара дальше уже в свой автомобиль и продолжить свой путь. В Риге уже 7:19 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Баранцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Вот финалочка такая шизгаровская получается на этой недельке, потому что пятница, а потом и два дня, как и многие люди, поотдыхаем, и вот уже потом наступит новая неделька.
3: Но вам еще, подождите, вам еще рано задумываться о финале. День только начинается, его сначала еще надо прожить, и он должен, разумеется, отличаться от всех остальных чем-то интересным.
2: А мы почему сказали, что вот финалочка, вот люди, допустим, вот сегодня собираются сделать что-нибудь такое значимое или значительное. Давайте расскажем о тех событиях, которые уже попали в историю, как то, что прославило 4 сентября.
3: В 1479 году, после 4 лет борьбы, как много четверок, после 4 лет борьбы подписан Алкасаварский договор, который закончил войну за Кастильское наследство, и Испания получила Канарские острова. Ну, точнее, Канарские острова стали испанскими, как, в общем, до сих пор.
2: Смотрите, сейчас еще четверочек станет больше. 44 испанских переселенца в 1781 году, 4 сентября, основали город Лос-Анджелес. Уже Лос-Анджелес. Ну, сами знаете, где находится. Привет вам, веселый кинематограф.
3: Я даже не знаю, что добавить. Представляю себе дрожь японцев, которые думают, что 4 сентября, 44 поселенца, город, в который ни ногой, если у тебя квадрофобия.
2: А представляешь, еще у каждого из них стул под попой стоит?

0: где огромное количество шуток, которые страшно злили немцев в 30-е годы, чем все и закончилось.
1: Представляешь, к библиотекарю приходишь, можно Гофмана почитать? А ему там вместо сказочек «Deutschen, Deutschen, über alles». Простите. Так, ну, значит, про немцев.
0: Про немцев. В 1842 году, спустя 284 года, возобновилось строительство Кёльнского собора. То есть они его вот тогда в 500-м каком-то не закончили.
1: Законсервировали?
0: Законсервировали. Хотя всем сказали, что закончили, вероятно, деньги получили, а потом все-таки стало понятно, что нет, так жить нельзя. И на третьем столетии этого собора решили все-таки сделать ремонт.
1: Ну, нормальная такая темка для людей, которые там зависят от вот раздачи вот всяких грантов, там фондов и всего прочего. Вот после нас хоть потоп, мы, главное сейчас распилить, и потом с невозмутимым лицом потом на новые выборы такие. Пойти, выберите меня бухгалтером.
0: Берем, как это называется, берем пример со строителей Кёльнского собора.
1: Так что интересно, там же, наверное, на этой замороженной стройке же сторож был, это вообще роскошная работа. Представляешь, 284 дня замороженная стройка стоит.
0: Я думаю, что они запустили его, там сторожа не было, там он действовал.
1: Жалко.
0: Просто потом решили, что...
1: Хорошая легенда бы была. Ну, прикинь.
0: Сторож сторожил.
1: Не, представляешь, допустим, вот Алексис, да, кем работает твой папа? Мой папа работает сторожем
0: Кёльнского собора.
1: А кем работал дедушка? Он работал сторожем Кёльнского собора. И там 284 дня.
0: Самый лучший способ знать всех своих предков до восьмого колена, это если они все работали сторожами Кёльнского собора.
1: И тут, где там живут? В сторожке. А сторожка такая, трехэтажная уже.
0: Да, слушайте, 4 сентября оказывается день, который у нас просто изобилует какими-то важными событиями. В 1882 году в Нью-Йорке Томас наш Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. То есть надо было для этого счетчики тоже изобрести, всем расставить, потом сказать «все электричество от меня через ваши счетчики», а... В следующем месяце, пожалуйста, счет оплатите.
1: Ну, тут главное понимать, что если у тебя всего два человека в этих адептах, то на этом ничего не заработаешь. Ему нужно же было какое-то там, не знаю, сарафанное радио включить или просто... А welcome to... Вот у меня там, не знаю, Мэри там чаек приготовила. Кстати, посмотрите, какая у нас лампочка. Ой, а нам такую тоже хочется. И говорит, 85 платных клиентов у него там сразу и появилось, если что.
0: Но это в сентябре 82-го года. В 83-м году 19 века этих клиентов были уже сотни, а может даже и тысячи. И, сами понимаете, Эдисон, в общем, жил припеваючи. Мог позволить себе изобретать дальше.
1: Он не только пел, он, наверное, еще наигрывал при этом. То есть он припеваючи, прииграючи жил. Кстати, насчет, опять-таки, изобретения нью-йоркского. В 1885 году, вот в этот день, открылось первое в Штатах кафе самообслуживания. Невиданная совершенно тема, ведь французы плакали, знаешь, какой-нибудь человек, у которого опять-таки гарсоны, ну, там официант из поколения
0: чаевые,
1: в поколение, чаевые, все, да. И все это куда, кому, в кого?
0: Да, но слушай, несмотря на то, что американцы такая улыбчивая нация и, в общем, дружелюбие прежде всего, так подумаешь, значит, у них магазин самообслуживания, кафе самообслуживания делали все, чтобы избавиться от лишнего
1: абсолютно
0: контакта с человеком. А на самом деле, понимаешь, что все-таки экономили свой кошелек, содержимое своего кошелька, потому что главное было не то, чтобы не встречаться с официантом, а в том, чтобы чаевые не давать. То есть это все жадность, двигатель торговли.
1: Представляешь, потом следующие пошли всякие дела. Древнейшая профессия какая-нибудь там тоже там.
0: Самообслуживание.
1: Самообслуживание у нас, пожалуйста, там проходите, комната номер 6. Кстати, про женщин поговорим. Красиво. В Штатах в продаже появляется новинка колготки в этот день, в 1959 году. Смотрите, как много было сделано. Тут лампочки включили, через какое-то время кафе самообслуживания, потом, ой, а давайте мы это в колготках еще в это кафе придем. Все причем.
0: Да, да, и что здесь удивляться, что в 1964 году в Шотландии официально открыт Форд Роуд Бридж, а НАСА выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
1: Для игрунов в эфир вышел первый выпуск игры «Что, где, когда». Произошло это в далеком уже 1975 году.
0: Ну и Google официально зарегистрирован в Калифорнии 4 сентября 1998 года. Как мы жили до этого, можно только сейчас догадываться и вспоминать.
1: Представляете, сколько полезностей сразу после отпуска человечество свояло именно 4 сентября.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
2: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 7 часов 43 минуты. Мы надеемся, что вы никуда не опаздываете. У вас хватает времени спокойно слушать то, как мы пытаемся вас взбодрить и развлечь.
1: Чем-то мы не только там вдвоем. Ну, понятное дело, вот Шизгара — это два человека. Я Стас Ларец.
0: Я Алексей Титов.
1: То есть про новости у нас Лена там появится в 8 часов. Еще у нас есть возможность не просто помочь человечеству, тем, кто за рулем, но и самим, может быть, даже стать соведущим Владимира Тина в автомониторе. Поэтому, если у вас есть на дороге что-то замеченное, есть желание с помощью WhatsApp номера или голосом передать, или там, не знаю, текст какой-то написать, всегда форма общения с нами не изменилась.
0: Да, 229-4949 это наш WhatsApp. Мы рекомендуем настоятельно его вбить в память
1: это
0: вашего
1: удобно.
0: Телефона, чтобы
1: пригодится.
0: Вызывать в одно касание.
1: Потому что иногда этот номер еще и помогает вам стать богаче на что-то там, на билеты в концерт куда-то, там, не знаю, в музей отправляем людей. Какие-то
0: цены... Это называется получить ценный приз.
1: Абсолютно.
0: На Радио Рокс.
1: Слушай, как ты думаешь, картины Морзе, они сейчас, наверное, бешеных денег стоят? Вот кому-нибудь предложить?
0: Если они остались. Я вот не удивлюсь, если картин Морзе, в принципе, раз-два и общался, и ничего не нашли, ничего не уцелело. Потому что Морзе, в общем, как бы, будучи художником, прославился все-таки не как художник.
1: Видишь, хорошими делами, как пелось, прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать только так, как делает старуха по кличке Шапокляка. Это можно взять и отстучать. Сейчас кто-то сказал, да что фигню какую-то говорить, Морзе разве был такой художник? Вот Морзе-то как раз начинал как художник, а еще он был электрик-любитель.
0: 4 сентября 1837 года электрик-любитель Самуэль Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение. Раз, два, три. Как оно называлось? Да, вы выиграли приз «Телеграф». Телеграф
1: вы выиграли ключ.
0: Изобретение. Но, собственно говоря, не только телеграф, но и азбуку. Там шло большое количество исследований, и много изобретений были, как бы сказать, участвовали в этой гонке. Кто же станет первым? Сначала Павел Львович Шиллинг в Петербурге продемонстрировал телеграф 8 в 1832 году. У него был сложный код, там какой-то шестизначный, потому что там магнитик отклонял стрелочку, и шесть вот этих стрел каким-то образом кодировала буквы. Более того, была сложнейшая машина, чтобы набирать этот текст, который потом будет закодирован стрелочками. Использовалась такая мини-клавиатура, похожая на клавесин. Ну и вообще, как бы, надо было быть обученным человеком, чтобы в этом разбираться.
1: Смотрите, как интересно. Если сегодня, ну, кто-то из ваших знакомых, ну, есть же там, не знаю, там какой-то процент там людей не таких культурных и продвинутых, как вы, и не начинают утро с прослушивания Шизгары, сегодня можно просто блеснуть. Ну, когда кто-то значит, выстукивать что-то. Ты говоришь, Морзе тоже там выстукивал, хотя, конечно, по образованию был художник, и вы такие раз, а потом говорит, а вы так поддержите разговор. А что фамилию Шиллинг не забыть, вы вспомните о том, что сегодня еще этот день попал в историю, когда шейкели в Израиле, это тоже шиллинги, шейкели, все валюта, они со старых шейкелей перешли на новые. Это чтобы, знаешь, подсказать, как была фамилия.
0: Чтобы вообще завалить собеседника, вы добавьте еще шейкелей.
1: А когда у него там...
0: Кстати, а шиллинги, ну, что там шиллинг? Вот шейкели, например, и так далее.
1: И у человека уходит, значит, челюсть в пол, а в этот момент второй эклер кушаете спокойно уже из его, он-то...
0: Подожди, ну мы запутали.
1: Да, смотри, хорошо, шиллинг.
0: Да не шиллинг, а шиллинг по пути Морзе. Давай начнем с Морзе. Ну,
1: пожалуйста, один раз еще. Шиллинг, nothing on your shilling.
0: Твоя страсть наживы, Станислав, до добра не доведет.
1: Очень хочется кушать.
0: Значит, Шиллинг сделал сложную систему кодирования. Потом не менее сложную систему сделал Гаусс со своим другом Вебером. Гаусс тот самый, Иоганн Карл Гаусс, который великий математик. Потому что индукция электромагнитная тогда совсем недавно была изобретена. И Гаусс с Вебером, они решили, что надо здесь показать мощь свою в преодолении расстояния. И их телеграф работал на расстоянии полутора километров почти.
1: Нормально.
0: Там, место, откуда передавалось сообщение, было связано с обсерваторией Гаусса проводом. Но вот то, что там делал магнит, который отклонялся по сигналу каждой буквочки, там тоже была сложная система кодирования.
1: Сейчас, когда я поржал насчет шиллинга, ты считаешь, мы не запутаем. А сейчас мы окончательно людям там мозг вынесем. Где там Морзе-то возник-то?
0: Да Морзе, подожди.
1: Хорошо, Морзе,
0: да, Морзе спал. Да, Морзе еще спал. Да, Морзе еще на сцену не выходит. Сначала Гаусс с Вебером, которые посылали сигнал в обсерваторию, и так как там движения были такие тонкие, они воспользовались телескопом, чтобы разглядывать, что там меняется. Да, здесь мы сразу вспоминаем, что когда еще об электромагнитах...
1: Извини, их просто интересно. А что менялось-то? Вот ты говоришь, они телескоп куда был направлен? Что они видели? Что там менялось?
0: Стрелочка двигалась.
1: А, чтобы увидеть, как подвинулась стрелка
0: буквочка
1: на полтора
0: километра. Понял. Это как бы раз в одну сторону, буквочка Б, стрелочка в другую сторону.
1: Слушай, клево. А учитывая то, что все равно они электричество при этом использовали, то на всем зарабатывал Эдисон.
0: Да, но Эдисон тогда еще, как бы сказать, даже и не родился, наверное, там в своей Америке. А потом он на этом, разумеется,
1: заработал. Хорошо.
0: И смотрите, и вообще вся проблема этого телеграфа заключалась не в электричестве, а в том, что надо было просто-напросто придумать систему, каким образом закодировать вот эти вот знаки, которые можно передавать с помощью дискретных сообщений. И, по сути, вот то, что делал и Шиллинг, и Гаусс, это были какие-то шестеричные системы исчисления. Да, когда, в общем, запутаться очень сложно. Очень просто, то есть. И Морзе,
1: вот,
0: когда
1: можно,
0: вышел на сцену...
1: Вот можно будить Морзе?
0: Морзе,
1: вставай!
0: Морзе, художник, посмотрел на это все совершенно с другой стороны и сказал, а зачем нам вот эти шесть кружочков со стрелочками? Нам хватит всего двух знаков, точки и тире, и, по сути, он предвосхитил использование двоичной системы, которая оказалась очень-очень прогрессивной, и предложил записывать буквы с помощью точки и тире, тем более в отличие от двоичной системы, где должен быть порядок, там, да, от одного до бесконечности, все числа должны подчиняться одному закону. Здесь можно было придумывать, как художник, что хочу. Вот буква И у нас там ти-ти, а буква О у нас ту-ту-ту.
1: Ту-ту, хорошо.
0: Нет, ту-ту-ту-ту.
1: Ту-ту-ту-ту.
0: Да, ну а дальше...
1: Это Бетховен уже.
0: Да-да-да, получается так. Самолет.
1: Самолет.
0: Это буква С или буква О, не помню.
1: Сам ты лед.
0: Много раз мы об этом говорили. Понял я за эти много раз, что помню я только одну букву Л, потому что это лунатики.
1: Хорошо хотел, мог другую запомнить. На заборе потом бы ничего было
0: писать. А в общем, значит, для всех смышленых, 4 сентября это день, когда Морзе продемонстрировал свое изобретение телеграфа.
1: В это время человек, который слушал все это дело, забыв о двоичной системе, он думал, какие кружочки, какие, кто разглядел. Вот, например, допустим, немец видит 6 кружочков, он говорит, зачем 6? Должно быть 4, потому что 4 кружочка — это Audi. Значит, грек видит 6 кружочков, говорит, нужно 5, почему? Ну, Олимпиада, елы-палы. А вот Морзе, он сказал, достаточно всего лишь 2. И все заработало.
0: Кружочек и палочка.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» с 7 до 10 вместе с АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. Утром заряд хорошего настроения от «Шизгары». Днем поддержка от АЕ-продукты. Вместе идеальный рабочий день.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Природного газа для нужд латвийских пользователей хватит. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры, перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа.
2: Про продукты.
1: Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Все, амнистия своим будильникам. Прощайте их, потому что «Шизгара» врывается в ваш радиоприемник. 8:05.
7: Шутки в сторону. Осень не то что наступила, она во всей красе. И только «Шизгара» вас спасет от плохого настроения.
6: Пошли этот осенний эксгибиционизм рассматривать будем.

0: Так, все, быстренько, быстренько циферки сегодняшнего дня, которые вам пригодятся. Уже, кстати, 8.08, задумывайте желание, если что. Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Надо напоминать, что у нас есть все, чтобы сделать ваше утро
0: вообще все
1: хорошим, веселым, интересным, позитивным и день, соответственно, успешным.
0: Ну, а ваше дело это просто послушать, что-то вынести для себя. Может быть, чем-то блеснуть, потом выпендриться в компании. Всегда пригодится. Ну, а учитывая то, что сейчас во многих автомобилях присутствуют еще и юные создания, которых после длинных летних каникул отправляют к учебному процессу, у нас иногда проскальзывает то, что может пригодиться для того, чтобы учителя просто-напросто поразить. Нифига себе,
1: какой-то... Или воспитательницу в детском саду поддеть.
0: Подготовленный ты какой. Кстати, до осенних каникул, если что, 43 дня всего лишь остается. До перехода на зимнее время, это будет происходить в ночь с 24 на 25 октября, 51 день, и Новый год постучится не у ворот, а просто-напросто все встретим его через 119 дней.
1: Два года назад, в 24-м году, мы ходили совсем в другой одежде. Значит, еще на осенний режим не переходили, потому что самая высокая температура в Риге была именно в 24-м году, 4 сентября, плюс 27,5 градусов. Самая низкая тоже совсем недавно, в 22-м, это было плюс 6,6. Выбирая где-то посередине, окажемся вот ровно там, где мы сейчас. Сколько у нас сейчас? Плюс, соответственно, 15 градусов в Риге. Вот как.
0: Молодцы. Не то ли еще будет. Этим. Слушайте, говорят, вот мы вчера пытались журавлей разглядеть. Цаплю видел, так журавля нет. Сегодня, кстати, ехал когда на работу. У меня там есть некий водоем, который я вынужден пересекать по мосту. И периодически вот видел все время цаплю, которая в облюбованном месте присутствует все время. То ли рыбаки...
1: Хочется заложить тебя, что это за водоем, откуда ты ехал, чтобы все тоже посмотрели.
0: Да не, пускай за дорогой следят, просто у каждого свой любимый водоем. Вот, у каждой лягушки...
1: Так и что, цапля?
0: Второй день нет. То ли рыбаки все-таки...
1: А тебе же говорили вчера, что если журавли уже улетели...
0: Это цапля. Че ты к журавлям-то...
1: Обобщать надо.
0: Угу.
1: Если журавли улетели, то может и на цапле это распространяется.
0: А какая-то безумная цапля говорит, я уйду к журавлям, они прикольные. Я
1: улечу с журавлями.
0: Они курлычат и жрут меньше, вот, чем родственники. Давайте посмотрим не на журавлей и цапель, давайте посмотрим на в лунный календарь.
1: 23-й лунный день сегодня. Астрологи говорят, что он очень хорош для окончания какого-нибудь дела, которое будет не только результативным, но если вы его, в конце концов, сегодня закончите, то оно принесет с собой почет, славу и, как вывод из этого, благополучие. Ну, однако, какие-либо дела новые начинать не рекомендуется, они будут бестолковые и бесполезны. Сегодня один из дней обольщения. Связан он с разрушением старого, с вот такой революцией, коренной реформы, поэтому в человеке легко высвобождается инстинкт агрессии, какой-то инстинкт захвата, неуемность, аппетит, вот в прямом смысле слова, то есть обжорство, и склонность к бреду, дракам и авантюрам. То есть день сегодня обещает быть веселым. Значит, астролог говорит, что опасно предаваться тому самому гневу, обжорству, нельзя стричь ногти, не следует вести сидячий образ жизни.
0: Да ладно.
1: И вообще этот день должен стать периодом поста или поста и воздержания. Но все это до 21 часа 57 минут, потому что
0: скажите,
1: потом...
0: в 22.00 можно.
1: В 22.00 наступает, ну, в 21.57 уже будет.
0: И вот
1: точно.
0: И бред, драки,
1: наступает
0: авантюры.
1: 24-й лунный день, и в нем происходит пробуждение огромной силы.
0: Здрасте.
1: То есть, смотри, сначала осторожно и так, чтобы не довести дело до драки с обжорством, значит, а потом после 10 вечера пробуждается огромная сила, и вообще что это связочка с собой может принести, можно только догадываться.
0: Ты когда только начал говорить, что до конца дня нужно быть как там было, все закончить нужно, помнишь, говорят, finita la comedia,
1: да,
0: у
1: итальянцев.
0: Да, джорно это день, а значит будет finita la giorno, вот, да, finita la giorno, нужно себя держать в узде, а в 22.00 все это дело можно и поменять. Знаете, в народных традициях сегодня не советовали без необходимости принимать подарки, это уже вот в наших реалиях существовало поверье, что не следует и стирать, если что, в этот день. Но это, знаете, когда было? Когда не было стиральных машин, я так считаю. Это же не ты стираешь. Машинка стирает и работает.
1: Может быть, ты только за электроэнергию.
0: Нет, хочешь? Я, знаешь, думал, что, вот стирали-то раньше как? Вот наклонился кто-то там и в неудобной позе, в скрюченной, вот работает. Может быть, нужен опорно-двигательный аппарат. Ты вчера еще предлагал обязательно размять вот эти все чресла свои там.
1: Да, ну, ну, слушай, день от дня отличается. Кто, кто в пятницу пойдет стирать? Я имею в виду, если вот по старинке там с этой доской стирать.
0: Конечно.
1: Да, тем более осень, вода холодная.
0: В пятницу обычно на селе куда ходили? В клуб.
1: В клуб, да. Остирали потом в субботу. Или даже в воскресенье.
0: О праздниках сегодняшнего дня и других поводах вспомним буквально через несколько
2: минут. Скоро твое лучшее утро начинается здесь.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

0: Пусть ваш сердечный ритм будет согласно того ритма, к которому вы привыкли. У каждого, кстати, он свой, поэтому, знаете, как тут нельзя вот эти 60 ударов. У кого-то там и 85 нормально считается, никакой там запредельностью. А кто-то...
1: Главное, чтобы ровно, мы ровно, так скажем.
0: Ровно, как говорят чехи, или просто, как говорят поляки. Это значит, прямо едем дальше по эфиру. Мы это Шизгара, давайте попразднуем сегодня что-то. Говорили о том, что умные люди, ну, начитанные люди, они все-таки, когда вот столкнулись с тем, что мы присутствуем с утра пораньше на 88,6, говорят, ну ладно, давайте проверим их на, ну, вшивость там, как они, парни, ну, там, проверили, говорят, ну, нормально, чувствуется, кто-то когда-то где-то в что, где, когда поигрывал. Мы правильно думали.
1: Ты вот поигрывал, что где, когда?
0: Нет.
1: Я тоже никогда. Я так поглядывал.
0: Я тоже поглядывал. Ну, про себя ты поглядываешь, и это будешь. А я бы тут на 4 ответил, а не только на 1. Вот. Почему мы вспомнили об этом день рождения игры? Что? Знак вопроса. Где? Знак вопроса. Когда? А тут тоже знак вопроса. 3 знака вопроса. И, кстати, 51 год уже эта игра существует.
1: Ну и на самом деле вышла из одной студии, в которой, кстати, здесь надо отдать должное, всегда выпускалась в эфир живьем. Никогда не работали они в записи. Наверное, был там в советское время какая-то вот эта задержка минутная для того, чтобы, если там начнут поносить партию правительства, все это успеть вырезать и поставить какой-нибудь вальс и там кинозарисовку.
0: Или показать этого глаза Филина Фомки, который там был одно время.
1: Но так делали все, поэтому как бы это не считается неживьем. Но с тех пор прошло много времени, утекло много воды, и теперь что, где, когда у нас по всему миру, и в общем все до сих пор как-то пальму вот это первенство все равно отдают Ворошилову, который все это придумал со своими коллегами и родственниками.
0: Ну, кстати, Волчок-то появился в этой программе через год после основания, именно в 76-м году, то есть 40 лет Волчку, по сути дела, в этом году отмечают, просто крутится Волчок, это не про группу «Круиз», которая пела про свой волчок. Ну, ладно, каждый мальчик крутил свой волчок, в конце концов. Теперь поговорим о людях спортивных. Доброе утро всем тем, кто все чистенькое, беленькое на себя надел. Вот, дело в том, что сегодня Международный день тхэквондо.
1: Тхэквондо. Тхэквондо, как и все боевые искусства, зародилось когда-то давно-давно в дебрях истории. И потом должен был найтись кто-то, кто все это учение классифицирует, разложит по полочкам, систематизирует и выдаст в качестве единой борьбы. Так вот, генерал Чхве Кхон Хи оказался тем человеком для тхэквондо, который в 1955 году разработал основные положения, включил этот стиль боевых искусств в программу подготовки корейских военнослужащих. Ну, а там, сами понимаете, после Корейской войны недалеко и до Олимпиады.
0: И там как-то, как он попал в историю еще? Значит, как зовут-то генерала? Будьте здоровы, сказали сначала. Говорит, нет, чувак просто представился. Ну, а что касательно людей, которые там потом признали вот изобретение спортом, потом даже олимпийским видом спорта стал. В общем, поздравляем всех, у кого ребенок ходит на тхэквондо без
1: карате.
0: Без шуток, реально.
1: Дзюдо.
0: Да я про тхэквондо. Мне вот глубоко симпатичен этот стиль боевых искусств.
1: А ты отличаешь карате от тхэквондо?
0: Я отличаю карате от тхэквондо. Так получилось.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Я всегда завидовал людям, которые могут отличить, ну, как бы, китайцы от японцев, потому что корейцы как-то отличаются, а вот китайцы от японцев... Нет.
0: Да ладно.
1: Вру.
0: Корейцы от японцев, наверное, да?
1: Корейцы от японцев, да. А вот, и точно так же завидовал людям, которые могут сказать, а вот этот он сделал движение, это карате, а вот это уже нет, это уже тхэквондо.
0: Ну, знаете, когда человек говорит, Цой жив, значит, он кореец. Ну вот, идем дальше.
1: Да, значит, сегодня день незнакомых дорог. Что это такое? Что это за праздник? Это тот самый день, единственный день в году, когда можно взять и пойти не туда, поехать не той дорогой. То есть вот обычно вы ездите, например, по Ульма-Нягатва, а в этот раз свернули куда-нибудь там на Кольцевую.
0: И уехали
1: в Лангстене. Через А7 будете въезжать с другой стороны города.
0: Прекрасно.
1: Зачем? Ну, потому что день новых дорог подразумевает, что каждый раз, отправляясь новым путем, вы получаете новые какие-то впечатления, которые, может, вас приведут к чему-то новому, хорошему.
0: Это перекличка со вчерашним днем открытия новых дверей, судя по всему.
1: Совершенно верно.
0: Ну, и знаешь, для тех, кто пытается сегодня попасть в ту дверку или поехать по новой дороге, свернуть налево, тут еще раз свернуть налево, хотим поздравить. Сегодня Всемирный день сексуального здоровья. Может быть, как раз ваши пути дороги совпадают с этим праздником. А впереди вас ждет автомонитор, потому что никуда вы без него не доедете.
1: Даже если сексуально здоров.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня 4 сентября, пятница. Машин в городе процентов на 15-20 меньше, чем в другие дни рабочей недели. Тем не менее, уже 4 балла на мониторе и 26 заторов на данный момент. Отметим затруднения на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8, на улице Ладгала с передвижкой в направлении центра, классика на Круспилс и на Густава Замгалыгатова перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, участок Лелербасканцема, Даугавгривас, а также затор на набережных Генерала Радзиня и 11-го ноября. Сменим тему. Как мы уже сообщали, вчера днем на трассе А6 Рига-Даугавпилс неподалеку от Икшкеле произошло трагическое ДТП. 4 человека получили травмы, 1 погиб. Движение по трассе было перекрыто на несколько часов из-за работы экстренных служб. В ДТП участвовали 3 машины, 2 легковые и грузовик. По версии водителя Volkswagen Tiguan, он заснул за рулем, выехал на встречную полосу, врезался в грузовик. Тот от удара также выехал на встречку и столкнулся с Toyota, у которой оказались самые тяжелые повреждения. Спасателям пришлось срезать крышу авто, чтобы извлечь раненых и погибшего. Идет следствие, но и так ясно, что за рулем нужно быть предельно внимательным и не совершать опасных маневров. Более подробно о сводке госполиции за четверг мы поговорим в одном из следующих выпусков «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Сейчас поздравлялушки начнутся, актуальные для 4 сентября. У тебя есть кто-нибудь близкий, кто родился в этот день?
2: Наверное, есть, еще не проверял.
1: У меня близкий друг родился в этот день.
2: Поздравляю тебя и твоего друга.
1: Ну, я ему там 100 лет скажу еще при встрече, судя по всему. А сегодня давайте посмотрим, кто из знаковых людей появился на свет Божий именно в этот день. Франсуа Рене де Шатобриан, один из основателей французского романизма, дипломат. Ну...
2: И вообще человек с красивой фамилией, потому что когда вы говорите Шатобриан, оказывается, что это похоже на Шато Марго, а принесите мне Шатобриан. И недалеко вы, кстати, уйдете в своих размышлениях, потому что Шатобриан — это название мясного стейка знаменитого.
1: Очень толстая говяжья вырезка такая.
2: Да, вот. Решили, что по одной из версий просто рецепт этого стейка придумал повар Шатобриана. Я вот думаю, какая же может быть другая версия? Почему стейк, толстый говяжий стейк, назвали его чьей-то фамилией Шатобриана? Может быть, он был полным человеком, посмотрел на портрет, да нет, в общем, вполне себе подтянутый такой француз. Кто-то, наверное, его не очень любить мог. Вот тогда, да, тогда скажу, это стейк у вас какой-то прям Шатобриан.
1: Я, знаешь, в армию, когда попал, в особо в библиотеке ничего нельзя было вот взять, чтобы караул пошел как-то тогда. Я помню, я взял томик, прикинь, мне достался томик Шатобриана, я с ним в караул ушел. Я тогда читал и «Гения христианства», и «Рене», и вообще понял, наверное, что это, наверное, из тех людей, которые, ну, вот, кто основал этот французский романтизм. И там такая исповедь, действительно, и романтика, по сути дела.
2: На самом деле говорят,
1: мировая скорбь, по сути дела.
2: Говорят, что Шатобриан сделал шаг от просветителей, которые пытались читателя чему-то научить, там как-то, ну, образовать. А он сказал, да все это надо, значит, выкинуть. Нужны нам чувства, нужны впечатления. И вот на этом романтизм, наверное, и был основан.
1: Кстати, опять-таки, нить христианства он там не терял, поэтому там держался в рамках, скажем так.
2: Александр Вишневский родился 4 сентября 1874 года. Военный хирург, академик. Он предложил метод новокаиновой блокады, без которой мы сейчас бы никуда, и придумал антисептическое средство, до сих пор пользующееся популярностью, мазь Вишневская, которая применяется для лечения там язв, трофических ран и так далее.
1: Проезжая позавчера, по-моему, по улице Тербетес, обратил внимание на мемориальную доску, которая свидетельствует о том, что в этом доме долгие годы жил Карлис Улманис. Так вот, именно у Карлиса Улманиса, президента Латвии в период с 36 по 40 год, именно сегодня было день появления на свет.
2: Пара деятелей театра: Антонин Арто, французский драматург и теоретик театра, и Валентин Плучик, главный режиссер Московского театра «Сатиры» в конце 20 века.
1: Поговорим о нобелевском лауреате биофизики за открытие, кстати, гена структуры вирусов. Это Макс Дельбрюк. Если бы не его работы, то, ну, лет, наверное, 10-15 человечество бы еще тормозило. Вот, наверное.
2: Всегда хочется сказать, что если бы не он, то кто? Да нашелся бы кто-то, кто, если бы не он это сделал. Но, с другой стороны, ведь нашелся именно он, именно Дельбрюк, который расшифровал вот эту историю, связанную с геномом вируса.
1: Ну, давай про Маккарти скажем. Не Маккартни, а Джона Маккарти. Это американский информатик. Именно он автор термина «искусственный интеллект». У кого теперь лучший друг — это ИИ, Иван Иванович или там...
2: То есть вы знаете теперь, с кого все начиналось. Mm-hmm. Маккарти — это не только маккартизм, охота за ведьмами в Америке, но еще и тот Маккарти, который предложил термин «искусственный интеллект». Но опять же, можно скинуть руки к небу и сказать, где мы бы были, если бы не этот самый Джон Маккарти, который привел нас к чату GPT, Клоду и всего остальному.
1: Ну, знаешь, ты человек, который очень долгие годы работал в городе на Неве. Естественно, двух творческих людей, которые более чем связаны с этим

0: городом сейчас нельзя вспомнить. Это день рождения и Нины Ургант, актрисы театра и кино, и бабушки,
1: бабушки
0: и мамы Андрея Урганта и Ваниной бабули. Эдуард Хиль имел честь объявлять его в концертах. Был у меня такой период жизни. Эстрадный певец, там,
1: мистер веселый человек, да, я бы сказал, да, да. Прежде всего. Ну и давай в эту же компанию добавим и Алексея Алексеевича Германа, тот самый, который Алексей Герман младший.
0: Ну и закончим мы, наверное, музыкальным каким-то человеком, который, может быть, и никак не имеет отношения к формату Radio Rocks, но не вспомнить об этом человеке мы не можем.
1: Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года, и если она не особо имеет отношение к рок-музыке как таковой, вот к настоящей тяжелой музыке, то к ритм-блюзу точно. Ну и потом, кого из рок-музыкантов она не вдохновляла?
0: Это и факт. С праздником всех рожденных именно 4 сентября, с вашим днем. Здорово, что он сегодня в эту неделю выпадает именно на пятницу. Есть время отпраздновать.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» с 7 до 10 вместе с АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. Утром заряд хорошего настроения от «Шизгары». Днем поддержка от АЕ-продукты. Вместе идеальный рабочий день.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: И осталась только твоя фотокарточка, хочется сказать. Ну, это как бы из другой песни, но зато вот такой вот... такая коллаборация тут уместна, потому что, во-первых, привет всем тем, кто включил свой радиоприемник, может быть, только сейчас. Прикольно. Позволяйте себе просыпаться в это время, 8 часов 44 минуты. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, а про фотографии мы потому что сегодня у нас в плане изобретений красный, точнее, зеленый свет фотоаппарату, точнее, даже не фотоаппарату, а фотокамере, как это правильно назвать. 4 сентября 1888 года Джордж Истман получил патент на фотокамеру. И не простую, а вот ту самую компактную фотокамеру, которую мы знали в течение всего 20 века.
0: Мы, когда говорим об изобретателях, все время интересно, чем человек жил до этого, кем его, на кого его учили, какое у него за плечами образование. Вы помните, мы про Морзе говорили, так вот Морзе, Сэмюэль, который, он был художник, а вот Джордж Истман, он, когда сделал свою фотокамеру, кинокамеру, по сути дела, он не был механик по образованию, он был клерк одной из страховых компаний.
1: Ну, а как вы знаете, клерк страховой компании может быть очень внимательным в отношении каких-то нюансов, там, конструкции чего-то. Он может разбираться в том, что ему приносят для того, чтобы застраховать. Ну и, в общем, Истман, в конце концов, будучи клерком, разработал так называемые сухие фотографические пластины. Сухие пластины Истмана, так и называлась его контора, которую он потом открыл, когда уже перестал быть клерком. А суть заключалась в чем? В том, что на пластину надо было нанести сразу фоточувствительный состав, который потом при обработке, ну, позволял делать отпечаток, фотографию. То есть, но этого было мало Истману. Он думал о том, что это все страшно неудобно. Вот эта большая камера, которая стоит на три ноги, этот магниевый порошок, который надо взорвать, чтобы он вспыхнул. И надо сделать так, чтобы у человека была возможность фотографировать. Вот когда он там, например, поехал в горы на экскурсию, и тут его возлюбленная так хорошо выглядит на фоне там какой-нибудь акации, он раз и щелкнул.
0: И она его потом не убила за эту фотографию, сказала, говорит, а что так фигово получилось? А у него там три ноги нет, эти всякие пластинки, пока менял все это дело, там солнце...
1: Шляпка сползла.
0: Да, шляпка сползла. Вот, а тут раз, все и готово.
1: Но идея заключалась в том, чтобы вместо пластинки сделать пленку, и именно эта идея Истмана, он создал пленку, которая была гибкая, сматывалась в рулон, и, соответственно, ее можно было вставить в достаточно небольшого размера камеру. Ну, а потом уже щелкать.
0: Ну, а по поводу названия того его изобретения, дело в том, что предвидя, какой он мудрый все-таки этот страховой агент был, дотошный, массовое увлечение фотографией, этот западный человек, как в переводе мы понимаем, предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало на всех языках, было бы ярким, легко запоминалось, произносилось. Мы тут как раз, пока песенка какая-то играла, вспомнили неудачный для Латинской Америки заход одной
1: японской компании,
0: автомобильной, которая пыталась продавать джип некий, в который в переносном значении предполагает, что это лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, причем в унизительном, так сказать, контексте это произносилось, как бы так.
1: Да, и ничего не получилось. Истман на самом деле придумывал просто слово, которое бы ничего не значило, но всеми бы быстро заполнилось. Но еще очень важный момент. Это слово, которое он придумал, оно почти на всех языках пишется одинаково, и все его понимают, что на кириллице, что на латинице, да, даже для всех остальных тоже все это понятно. Это слово «кодек».
0: Ну и вот была сеть специальных фотолабораторий по всему миру, куда можно было принести фотик с отнятой пленкой. Помните еще всю эту историю? В кучу мест в Риге работали эти кодек-центры, так называемые. Фотоаппарат перезаряжали новой пленкой, отснятую проявляли, печатали фотографии. Ну и у такого гиганта родился девиз: вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное. Боже, как
1: отлично, это... отличный слоган. На самом деле, надо проверить, существуют ли какие-то фотолаборатории сейчас. Вот если достать куда-нибудь затерявшуюся пленку, запыленный пленочный фотоаппарат, и если нащелкать, можно ли его куда-нибудь... Я понимаю, что фиксаж и проявитель сейчас уже фактически не купить, кроме как в какой-нибудь специальной лаборатории. Поэтому если у нас остались такие магазины, в которых можно проявить, закрепить, напечатать, это супер.
0: Ну и шляпу снимаем под креативом того времени. Сколько компаний, которые там монстры, занимались чем-то другим, будь то, не знаю, там лифты какие-нибудь, какие-то интимный магазин какой-то, который сказал, блин, почему не нам пришла в голову вот эта фраза, вы нажимаете на кнопку, а мы делаем все остальное.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.
3: Говорит и показывает.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Полностью безопасные дороги – это во многом недостижимый идеал, но к нему нужно стремиться в каждую свою поездку по рижским и латвийским дорогам. Об аварийности и правонарушениях поговорим немного позже, а пока о текущей дорожной обстановке. Отметим, что во многом трафик зависит от погоды. Минувшей ночью и ранним утром дождь прошел, однако по прогнозу осадки сегодня возможны в течение дня. В данный момент реальность чуть лучше прогноза, дожди не осложняют дорожную обстановку. И, казалось бы, сегодня пятница, традиционно самый легкий день на трудовой неделе, но дороги прилично заполнены транспортом. 6 баллов на мониторе, 48 существенных заторов, при этом ряд пробок превышает 10, 15 и даже 20 минут. На общем сложном фоне выделяется Даугавпилс, участок Лелербес-Калнцема и далее Вантовый мост, плотно на Карля Ульманя-Гатве, на въезде в город со стороны Елговской трассы А8, на улице Круспилс, а также на Густава-Земгла-Гатве перед Брейбес с обеих сторон. Будем внимательны, не забываем, что объявлен месячник безопасности возле школ и на знаках 30 тоже следят за скоростным режимом. Об этом как раз напоминает Алексей Николаев в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, удачного дня и безопасных дорог.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Улица Межцемса, район Межцемс. В зоне действия знака 30 установили фоторадар. Так что будьте внимательны, не гоните. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Национальные вооруженные силы в случае военной угрозы смогут на время перенимать недвижимость. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие.
2: Про безопасность.
1: Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству «Лето», что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Еще часик проводим в компании с дуэтом «Шизгара». В Риге 9 часов 4 минуты.
5: Здорово, что вы присоединились, и то ли еще будет.

0: Эх, каждое бы утро так начиналось, подумали дамы, чтобы он сказал именно тот, который нужен. Я тебя люблю, милый, да еще и кофе постель.
1: Да, не пойму, почему, да и что-то изменится к утру. Нет, здесь, знаешь, может быть, мнение разойдется у разных дам. 9:08. Доброе утро. Это Шизгар. Меня зовут Алексей Титов.
0: Я Стас Флоренцев. Давайте представим вам 4 сентября с точки зрения цифр. Ну, четверок будет сегодня дофига и больше, но сначала цифры-таки другого характера. До осенних каникул 43 дня. И тут четверка есть. До перехода на зимнее время, это в ночь с 24 на 25 октября, остается 51 день. И Новый год прибудет ко всем и каждому через 119 деньков.
1: В 24 году была самая высокая температура в Риге зафиксирована. Это было плюс 27,4. Вспоминайте, что делали два года назад в этот день. Самая низкая была в 2022 плюс 6,6. Что касается астрологии, то здесь, в принципе, все очень подходит для пятницы. 23-й лунный день, он хорош для окончания любого дела, ну, например, рабочей недели, и дело это будет не только результативным, но и принесет с собой почет, славу, благополучие, финансовый успех. Однако новые дела лучше не начинать, потому что они будут бестолковые, бесполезны, ну и на вас будут показывать пальцем и говорить: вот смотри, чудак, начал новый проект в пятницу.
0: Это он, это он.
1: А это один из дней обольщения, связан он с разрушением старого, с коренной реформой, вот таким вот революционным настроем, поэтому в человеке легко высвобождается инстинкт захвата, невъемный, значит, аппетит, склонность к дракам и авантюрам. Такое случается в пятницу, особенно вечером, но надо, как говорит астролог, от всего этого сдерживаться, от обжорства, от агрессии. Нельзя почему-то стричь ноги, ногти, наверное, потому что это тоже проявление какой-то жажды захвата или коренной реформы. Ходил с длинными ногтями долго-долго, потом подумал, все, баста, и решил ногти постричь, а астролог говорит: не-не-не, не сегодня, сегодня придется еще подсокать.
0: Но он говорит ему: смотри, ты так с ногтей начнешь, а потом тебя не остановить, ты все себе начнешь там подрезать, укорачивать. Но напоминаем еще раз, вот этот вот 23-й лунный день, он длится до 21 часа 57 минут, а потом пятница во всем своем великолепии. Забываем все эти воздержания, про обжорство, дескать, нельзя, про гнев. Вперед из песни у нас
1: 24-й
0: сегодня.
1: 24-й день — это тот день, когда на человека может снизойти откровение, и в нем может пробудиться огромная сила. Здесь, я так понимаю, главное — дотянуть до 10 вечера.
0: Ну и, знаете, в народных традициях, это не связано с астрологией, существовали такие вот поверья, что в этот день, именно 4 сентября, нельзя принимать подарки. Но на самом деле, если у вас день рождения, то считайте, это подарок не только вам, а это вашим предкам ода за то, что когда-то не прошли друг мимо друга.
1: Да и вообще должны же быть из правил какие-то исключения, даже приятный есть пример.
0: 9:11. У нас впереди будем вспоминать и про праздники сегодняшнего дня. Там, кстати, кое-что с рукоприкладством будет связано. Про культурку не забудем. Ну и, конечно, новости спорта. Все это в большом... А, да, и автомонитор.
1: Да.
0: В конце часа. Поэтому, если есть какая-то информация о том, что вот только что случилось, какой-то знак здесь раньше отсутствовал, теперь он присутствует, или наоборот, знак пропал.
1: Или наоборот, что-нибудь выкопали или сняли слой асфальта. Так вот, мы рекомендуем телефон нашего, номер нашего WhatsApp вбить себе в память. Это 229-49-49-49, в смысле, в память своего телефона, чтобы потом в одно касание вызывать и либо текстом нам накидать, либо голосовое сообщение Владимиру Тину отправить, и он все расскажет.
0: Раз, и ты уже соавтор.
2: Шизгар. Твое лучшее утро. На 4-й.

0: Ну что, вот это лучше, чем вот то, что я предложил когда-то, он, чтобы каждое утро он начинал. Я тебя люблю и чашечку кофе. А тут он типа пока, следующей ночью, если захочешь, я типа опять к тебе. Ты сама тут бытовые проблемы на себя бери.
1: Какое-то, да, использование.
0: Выплавим.
1: Дамы. Конечно же, тот пел про любовь, а этот поет про совсем другое. Ну, я имею в виду, тоже в хорошем смысле. Если посмотреть с другой стороны на идею песни, что он просто придет поесть, например, следующий вечер, если ты захочешь.
0: И так каждый вечер, да, опять. Просто зашел поесть, и там молча все время. Потом и в кровать. 4 сентября отмечают Всемирный день сексуального здоровья. Поэтому, если чувствуете, что сегодня этот день как-то может быть вами отмечен, вам повезло. И вот песня вам в дорогу, хотел сказать.
1: Да, а этот праздник празднуют все. Не только те, кто хочет в качестве пользователя быть сексуально здоров. Этот день празднуют всевозможные врачи, ну, андрологи, гинекологи, венерологи, эндокринологи, кто еще. Оказывается, что мы на самом деле так заботимся о своем сексуальном здоровье, что огромное количество людей в этом задействовано. Я уж не говорю про цветочников, про продавцов.
0: Косметологов, в конце концов, причем и мужских, и женских.
1: Про барменов из стрип-баров.
0: И эти люди, ну, конечно, даже.
1: Представляешь, как сложно ему-то, как сложно.
0: Магазины какие-нибудь особенные, которые могут скрасить там будни, превратить в праздник, ну и все такое прочее.
1: В общем, сравниться это может только с первым маем. Ну, я имею в виду день солидарности трудящихся.
0: А, ну, как бы да. Всякий 1 мая превращался потом в день сексуального здоровья. Теперь по поводу праздников спортивного характера. Я вот говорил о том, что сегодня там может у кого-то выплеснуться его там энергия, захочется человек выяснить отношения. Если, конечно, он тэквондист, то это его день сегодня. Международный день тэквондо отмечается сегодня в мире. Переводим 3 иероглифа, 3 счастливых дня. Есть 3 буквы, а есть вот 3 иероглифа. Каждая за собой что-то тащит. Топтать – это не про курочек и петкушков. Кон – это кулак. И путь или учение дал – это до в конце.
1: Только одному мне смешно, когда первый иероглиф – это топтать.
0: Топтун.
1: Тэквондо, понимаешь, не бить ногами, а именно топтать.
0: Или знаешь, такая очередь в туалет стоит, и что-то долго-долго, и топчется. Вы тэквондист, наверное. Да, главное, ничего смешного не рассказывать.
1: Это первый иероглиф. Топтать – это чхэ или тхэ. И затоптал. Значит, еще сегодня.
0: Вид спорта еще один есть сегодня.
1: Это Международный день стрельбы из лука. Празднуется он 4 сентября, потому что именно в этот день была создана Всемирная федерация стрельбы из лука. Случилось это в 31 году. Долго тянули, я бы сказал, потому что лук придумали еще много тысячелетий тому назад и могли бы ее создать, по крайней мере, там веке в 19-м. Но, учитывая, что лук тогда не был спортом и не был никаким развлечением, а был самым, что называется, оружием, наверное, как-то не сочеталось это все со спортивными игрищами. Хотя говорят, что в Китае уже чуть ли не там в первом веке нашей эры, до нашей эры уже были развлечения, стреляли из лука. Потом мы все знаем, что этим развлечением увлекались в Англии, там яблоко на голову поставить.
0: О, это известно. Помнишь,
1: потом в Голландии то же самое было.
0: Ну, дело Вильгельма Теля тоже как бы имело подражание. Помнишь, как там, когда человек один стреляет и попадает там в яблоко, которое на голове говорит «I'm Robin Good»,
1: второй говорит
0: «I'm Вильгельм Теля», а третий говорит «I'm sorry», потому что попадает в человека, который стоит внизу. Слушай, а еще знаешь, вот могла лажа какая быть? Ну, допустим, государь, ну, любой страны, в которой практиковал он вот этот отдых свой, и тут нового слугу ему привели, он говорит «Ну-ка, там условно там Джон или там Степашка, притащи ко мне лук мой любимый». И тот, значит, ему приносит лучок так.
1: Нарезанный.
0: Селедочка такая лежит. Он говорит, так хотел день начать. Ну ладно, тогда
1: это уже пятничное настроение уже сразу.
0: Тогда мне уже
1: да, здесь что важно, что несмотря на вот китайцев, англичан и даже жителей Нидерландов, все-таки как вид спорта стрельба зародилась в Швейцарии.
0: Вот видите, мы говорим Швейцария, сразу часы, и с этим все связано. Тик-так, тик-так. С другой стороны, вот прежде чем мы по оду Швейцарии я все-таки про сказочный контент. Вот у тебя какая сказка ассоциируется со стрельбой из лука?
1: Ты знаешь, наверное, все-таки Робин Гуд. если сказкой это можно назвать. У меня вот нет таких сказок, чтобы там был кто-нибудь,
0: как бы, со стрельбой. Алло, алло, алло.
1: Ну напомни.
0: Ну смотри, вот он ее потом поцеловал, и она превратилась.
1: А, я забыл, что они, конечно же, что они стреляли стрелы.
0: Туда, этот женился, а этот к лягушечке пошел. И потом там, и сразу, вот, вот как два праздника в один. И сразу день сексуального здоровья. Поцеловал лягушку. Вот,
1: как важно развивать мышцы спины, чтобы правильно запустить в нужное место стрелу. Потому что вот если будете там вялыми.
0: У нас на Колыме.
1: И стрелите не туда, поймает вашу стрелу жаба. И потом придется самому заботиться о своем сексуальном здоровье.
0: Прости, про Швейцарию ты там начал, тут я так некорректно с лягушкой своей делал. Итак, стрельба.
1: Так и что, швейцарцы просто опять оказались впереди всех. Молодцы. Вероятно, жизнь у них там в горах была не только, как бы сказать, хороша и богата, но и весела. Нужны им были развлечения. Вот они и развлекались, придумали такой вид спорта. Стреляли из лука в мишени.
0: Не только там в сыр расплавленный макать что-то, но еще и банки строили там, вот, шоколад и стреляли из лука.
1: Давайте закончим на том, что сегодня день незнакомых дорог, и, может быть, у вас будет возможность сегодня отправиться в путь каким-нибудь эдаким путем,
0: не слушать
1: навигатор и сделать все по-своему, потому что дорога — это не всегда самый краткий путь на работу или наоборот. Дорога — это впечатление и те новые какие-то там эмоции, которые вы получаете по пути.
0: Не правда ли пятница? — спросил Робинзон. Согласен, сказал пятница, и поехали они по незнакомой дороге своего необитаемого острова.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Если можешь, прости.
1: Если хочешь, кончай.
2: Так, понятное дело, этот повод стал доминировать по поводу Дня сексуального здоровья. Давайте как-то выстраивать в канву привычную для Шизгара, которую вы слушаете
3: возьмем
2: с утра.
3: Возьмем себя, что называется, в руки.
2: Спасибо всем нашим радиослушателям, спасибо нашим партнерам, которые поддерживают Шизгару. Кстати, приобщайтесь, становитесь. Ну и давайте поговорим о спорте.
4: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Ну, давайте поговорим о спорте.
2: Говоря о нашем теннисе, мы вчера рассказали о том, что первая ракетка Латвии Алена Остапенко, к сожалению, проиграла в первом же туре USA Open. И так получилось, что матч переносился, там доигрывать пришлось на следующие сутки. И я вот, знаешь, какой маленький такой нюансик забыл отметить. Вот когда еще решили, не решили, переносить матч или нет, тут накрыл дождем. И что делают организаторы? Они уже вручают спортсменам зонтики, зонты.

0: когда там ребята отыгрывают один против другого, там мяч отлетает курьезно совершенно от тела соперника, и они оба шутят в этот момент. Ну, круто. С другой стороны, когда экипировка начинает сыпаться, это я не про зонты, как у Алены врученные, у Рафаэля Ходора, у него шнурки постоянно рвались, потом забыл у кого, подошва кроссовки разорвалась. Просто на USA Open такой накал страстей, что обувь не выдерживает.
1: Я думаю, есть какие-то, знаешь, ритуальные моменты, связанные у спортсменов с какими-нибудь там кроссовками, в которых я играю на USA Open уже десятый.
0: Решил не менять, да?
1: Ну, десятый год играю, это мои счастливые кроссовки, ну,
0: понятно, что называется. Опять-таки, да? Запах озонирует воздух.
1: Да, совершенно
0: все,
1: верно.
0: Все клево.
1: А что касается дождей, извини, вот как много было бы по-другому, если бы корт был крытый? Ничего бы не пришлось менять.
0: Ну, как ты давай, как Ролан Гаросим еще там, как там закрывается все это дело. Клево. Ну, а у Алены Остапенко еще продолжается участие в парном разряде женском. Она вместе с представителей Тайваня Сэ Шуэй, с которой она выступает уже многие годы, добивали серьезные результаты. Доходили, кстати, до полуфинала в Торонто, например, наш дуэт. И сегодня они встречаются вечером с хорватской парой Дарьей Шрайбер и Антонией Ружич. Ну, а вообще основной турнир большого шлема с твердым покрытием под названием USA Open продлится до 13 сентября. Теперь про футбол. Не сначала про радостное событие. Первый сын в семье Мухаммеда Салаха. Малыша уже назвали Лейл. Футболист уже находится в Великобритании. Там супруга и двое дочерей пока там остались жить.
1: Я засмеялся. Знаешь почему? Потому что когда ты сказал, футболист уже в Великобритании, я подумал, что имеется в виду, что все прошло хорошо, малыш уже в Великобритании. Я подумал, а чей он малыша сразу в футболисты зачислил?
0: Да. Ну, все, кто знает про судьбу Салаха, он переехал играть на Черноморское побережье Турции. Теперь, понятное дело, семья пока осталась там на насиженных пенатах. Да, именно там. И примет ли участие в воскресном матче в чемпионате турецкой лиги, пока неизвестно. Теперь про трансферы. Футбольные, большие, там летнее трансферное окно там во Франции ознаменовалось беспрецедентным экспортным бумом и жестким финансовым прагматизмом. Коллективные усилия ведущих клубов Франции, которые устроили глобальную распродажу, мы помним, как пытались продать всех и вся, главные активы уходили в Англию, Германию, Италию, принесли колоссальный суммарный доход более чем в 1,2 миллиарда евро, позволили зафиксировать чистую прибыль французского футбола. Представляешь, это довольно сенсационная такая вещь в нынешних реалиях. В Италии чемпион Италии Интер следует понятной стратегии, по-прежнему является главным фаворитом в борьбе за Скудетто, но состав же миланцы обновляют очень осторожно и так это деликатненько на место у уходящих игроков находят достойные замены в таких же денежках. Пока ни плюсов, ни минусов в этом нет. У немцев более 100 миллионов евро потратила летом на новых футболистов мюнхенская Бавария, усилив и без того уже сильный фланг обороны и линию нападения, без того мощную. Ну, дортмундская Боруссия тоже экономить не стала. Там, мы же говорили, там, Дортмунд, а что у нас, денег нет, что ли? Вот, решили показать, что у них деньги тоже есть, как и в главном немецком городе футбольной современности. Ну и, конечно, Англия, куда сейчас Салах поехал к семье. АПЛ нынче там жарко, клубы провели огромное количество сделок, потратили колоссальное количество денег. Ну и действующий чемпион Игорь Степанов, привет, доброе утро, в лице лондонского Арсенала закупился достаточно точечно. Из команды уже ушли Троссар, Жезус, Мартинелли, Нергор, а подписали Бруно Гьерманиса из Ньюкасла и центрального защитника Эрикон Су из Астон Виллы. Ну и, конечно, нынешнее трансферное окно для испанцев нетипично. В Ла Лиге клубы премьеры так долго экономили и доэкономились. Приспособились к внутреннему финансовому фарплею, так сказать. Последние годы пытаются... больше всех, конечно, сорил деньгами мадридский Атлетико, но это не приносило матрасникам, как мы видим, ни одного трофея. В преддверии сезона индейцы заняли чистое третье место, по сумме покупок уступили Реалу и Барсе. И если говорить языком цифр, то премьера ушла в минус. Вот так, в отличие от французов, например. Ну и пытаются сейчас они из трансферных своих командировок вернуть воспитанников своих школ. Ну, кто-то был воспитан в школе Барселоны, они пытаются вернуть уже после практики, так сказать, на местах к себе, вот в пенаты. Ну, а Реал то же самое. Ну и теперь вернемся на полупустые наши
1: стадионы.
0: В Латвии завтра два матча. Вот удивиться бы кто-то, если бы

0: на двух сразу побывал. Потому что в Тукумсе играют согры в 15:00. А что туда, допустим, съездили? Ну, а потом, допустим, заехали по дороге еще в Елгову, где Елгова играет суперновой. Начало игры в 17:00. Каждый выбирает свой футбол. Ну,
1: первый тайм там посмотрел, мотанулся в Елгову.
0: Я тебе извиняюсь, там. А что там из Тукумса взял, поехал? Все равно в Ригу ешь. Проезжаешь через Елгову, приезжаешь к середине первого тайма. Все посмотрел.
1: Если так, то да. Можно первый тайм, в половину второго даже, и отправиться, если сказать, что я приеду в перерыв там и на второй тайм успею.
0: Не, вообще это же зануть, приехать к середине второго тайма, сказать, я ничего не потерял на первую игру. Потом приехал там, тоже сам отсмотрел.
1: Это вообще модно. Это было бы модно.
0: Наверное, да. Эх, а еще раз говорю, как здорово, когда все-таки в маленьких датских городах и в маленьких немецких городах, в четвертой, в пятой лиге на трибунах все-таки полно народу, потому что играют свои. Воспитанники местных школ, потому что понимают мамы и папы, отдавая ребенка вот тренеру первому, что его не бросят, не продадут, не начнут выстраивать ярмарку продажи, там, где наши местные футболисты лишь на каких-то статистических ролях.
1: Но и для этого местность должна поддерживать своих футболистов.
0: Местность.
1: Чтобы они отвечали им, ну, как бы,
0: Хорошо. В твоей местности сейчас какое количество часов и секунд?
1: В моей местности сейчас 9 часов и 36 минут и 41 секунда.
0: Слушай, ты просто как швейцарский лучник, такой же точный.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс.

0: Так вот, вспоминаем, значит, по каким дням у вас зарплата?
1: Ну да. Ну и если так получается, что у вас сегодня день повышенных трат, ну, например, у вас сегодня, там, не знаю, повод какой-то есть, да, уже день рождения, принимаете поздравления от Шизгара, от Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Дедов, время нам немножко вскопать в почву в поисках чего-то культурного.
2: Культурный слой.
1: Что же важного сделало человечество в плане культурки именно 4 сентября? Смотрите, в 51 году проходит первое трансконтинентальное прямое телевизионное включение в Штатах. То есть продемонстрировали, как можно организовать телемост.
0: И озадачили всех продюсеров и всевозможных творческих людей для того, чтобы они как-то эти технические возможности употребили на благое дело. В Авиньоне незадолго до этого, в 1947 году, открылся первый театральный фестиваль. Его организатором был Жан Вилар. Наверное, лучше вспоминать сейчас об этом фестивале, как о фестивале уличных театров. И, ну, Авиньон не Авиньон, но уличные театры, возможно, и у нас тут в наших империях.
1: Небольшой Авиньон, а культуркой не обеднен. Это на ходу что-то родилось. Теперь поговорим про музыку как таковую, потому что вот что бы было радио, если бы не было музыки, скажем так. 62-й год. Битлы проводят первый полноценный сессионный день в Abbey Road студии. Love me do, how do you do it? Это все было записано вот именно в этот день, в 62-м году.
0: Ну, а в 65-м году, вероятно, дата понравилась. А в 9-й раз на вершину американского хит-парада поднялись Битлз с песней Help.
1: Помните?
0: Такой 62-й, 65-й год. Такое ощущение, что можно было сказать такую фразу достаточно официальную. Это было время доминирования Битлз.
1: Слушай, а в каком году «Бриллиантовую руку»-то снимали? В
0: 64-м.
1: В 64-м?
0: Мне кажется.
1: Минуточку.
0: Снимали, значит, в 63-м.
1: Смотри. Помоги мне. Помоги мне. 63-й год. А Битлы в 65-м. Че поют?
0: Да.
1: Help. Да это плагиат.
0: Учитывая склонность вот эти все Back in USSR и так далее, я думаю, что точно так же, как в свое время ведущие меломаны окучивали детей капитанов дальнего плавания, потому что у них всегда были пластинки и так далее, Битлз могли совершенно запросто окучивать детей кого-нибудь, кто работал в посольстве в советском, чтобы там смотреть, что вышло, еще не переведенное, интересное, посмотреть, чтобы
1: светлое,
0: подрезать какие-то новые идеи.
1: Пошли дальше, 64-й год.
0: Нет, давай, знаешь, давай, да, если хорошо, уж да. С музыкой, с музыкой, то разберемся хорошо. Окончательно. В 65-м году воры увели автофургон с музыкальной аппаратурой группы The Who, в то время, когда лидеры Долтри и Таунсенд были заняты покупкой сторожевого пса, ровно для того, чтобы эту фуру
1: никто не стырил.
0: Охранять.
1: Представляешь, да. И главное, он бегает потом, Долтри там, и кричит «Ху!» Ху, типа, ну кто, кто посмел?
0: С тех пор так их и называли.
1: Так, что это за группа, которой собаку не могли купить?
0: Ну и теперь кино. В 1964 году в Италии состоялась премьера знаменитого фильма, одного из, наверное, главных хрестоматийных фильмов Антониони «Красная пустыня» с Моникой Витти. А в 90-м Розенкранц и Гильденстерн мертвы, Томас Степпорда получает «Золотого льва» в Венеции.
1: А там проверяли, реально мертвы?
0: Ну, он так написал.
1: Ну,
0: это было его, собственно говоря, идея, что они в конце концов мертвы. Ничего удивительного нет. Венецианский фестиваль шагает по планете, я бы так сказал, если можно так выразиться. Уже идет какой-то, получается, второй день фестиваля. Эти букмекеры говорят, что «Гадалки не ходи», «Золотого льва» получит фильм Мартина Макдонаха «Лошадь номер 9».
1: Точно 9?
0: Точно 9.
1: Значит,
0: другой лошади на этом фестивале нет.
1: Вот как четко все вот в Венеции происходит. Хотя каналы качают там. Розенкранц мертв. Лошадь номер 9, номер 9. Смотрите, мы посмотрели, у нас завтра Сплин, концерт в Риге, там дождливая погода. А знаете, что я хочу сказать? Вдруг кто-то из вас отправляется в Таллин, ну, на выходные. В Таллине мы посмотрели с Лехой.
0: Тоже Сплин.
1: Тоже Сплин в субботу, но в Таллине ясная погода в этот день. Поэтому, если кто не хочет промокнуть, посидите, посмотрите, как там северяне живут. Заодно. Вот это был культурный слой, актуальный для 4 сентября.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, 55 заторов и 7 баллов на максимуме перед 9 часами ставят под сомнение определение пятницы как самого легкого дня на трудовой неделе. Нынешняя осень может вполне это представление изменить. Мы это учтем на будущее, сейчас примем во внимание прогноз погоды. Он говорит о том, что в течение дня температура будет в диапазоне от 15 до 18 градусов, что более важно, синоптики обещают дожди, хотя и время от времени, но до вечера. После 9 часов обстановка на дорогах стала улучшаться, в данный момент пятерка остается на мониторе, в ближайшей перспективе ждем 4 балла. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 81 ДТП, 10 пострадавших, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Во вчерашней серьезной аварии на шоссе А6 Рига-Даугавпилс в районе Икшкеля средь бела дня, примерно в 13:20, произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей. В результате четверо получили травмы, один погиб. Возбуждено уголовное дело и выясняются точные обстоятельства происшествия. Вернемся к сводке. Патрульные опять сильно не усердствовали, выписали 48 протоколов, причем за скорость лишь 12, и задержали одного в состоянии алкогольного опьянения. Он пошел по уголовной статье, как следствие штраф и выплата компенсационной стоимости автомобиля. Минут 40 назад Алексей Николаев прислал сообщение, которое мы послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я всем пожелаю удачного дня, не нарушаем и не превышаем.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Улица Межцемса, район Межцемс. В зоне действия знака 30 установили фоторадар. Так что будьте внимательны, не гоните. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
5: И в понедельник опять-таки включите свой радиоприемник с утра пораньше, а мы опять вам будем формировать фундамент новой трудовой недели. А на этой неделе считаем все.
6: Сделали мы. Утро ваше не только здесь начинается, но здесь же оно и заканчивается. И уже за пределами Шизгари перетекает в лучший день.
5: Ну, короче, неделе, не надеюсь. Так страшна осень, как ее малюют даже хорошие художники, если мы помогаем раскрасить ее.
6: Знаешь что, чем хороши вот эти серии дождей в начале сентября? Тем, что потом будет бабье лето. То есть, когда потом выглянет солнышко, станет теплее, листья будут желтые, все вздохнут и скажут, как же я люблю эту осень.
5: Девчонки, что вы больше любите, 8 марта или бабье лето? Вот, я Стас Флоренцев.
6: Я Алексей Титов.
5: Правильных выходных.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По-настоящему.

0: Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Reklāma.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kilograms, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя защитить.

0: хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
1: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
2: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
6: Радио Рокс 88,6.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» с 7 до 10 вместе с АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. Утром заряд хорошего настроения от «Шизгары». Днем поддержка от АЕ-продукты. Вместе идеальный рабочий день.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» с 7 до 10 вместе с АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. Утром заряд хорошего настроения от «Шизгары». Днем поддержка от АЕ-продукты. Вместе идеальный рабочий день.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Radio Rocks. Samaya to. Tvoyo nastoyashchee.

0: Радио Рос. Латвия.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет,

0: несется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
2: Билеты на freiletiket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио «Рокс».

0: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь, с мечтой о будущем, мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали «Так надо»,

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: в оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. Амоль

0: следующей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 90% латвийских компаний сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями – 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии.
2: Про погоду.
1: В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» с 7 до 10 вместе с АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. Утром заряд хорошего настроения от «Шизгары». Днем поддержка от АЕ-продукты. Вместе идеальный рабочий день.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenore Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
3: За столом сидели

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Это немного удивительно, но уже 7 баллов на мониторе. Дороги загружены на 75% и более 50 заторов. Мы предполагали, что будет сложный час пик, но такого ожидать не приходилось. Многое зависит от погоды, она переменчива. По-прежнему в прогнозе остаются кратковременные осадки в виде дождя. Что ж, пятничный разъезд в латвийской столице идет полным ходом. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Плотно в центре города. На общем фоне выделяется участок Валдемара Вантовый мост до улицы Мелсела. На Даугавгриву сторону центра около 20 минут можно оставить, и затруднено движение в районе Ботанического сада. Заторы более чем на 10 минут в обоих направлениях на Карля Ульманя-Гатве, пробка на Краста по направлению в сторону Кенгаракса, и отметим еще один 20-минутный затор на выезд из города по Бриюбас-Гатве в направлении Юглы. Кроме того, тормозит перед Бриюбас, Густава-Замгала-Гатве в обоих направлениях. В общем, остаемся предельно внимательными и взаимовежливыми, и пусть дороги для всех будут безопасными. Меня зовут Владимир Тин, не скучайте в заторах, с вами любимое радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Образцы ДНК родственников пропавших без вести латвийских путешественников будут вскоре отправлены в Непал. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27.
2: Про Ригу.
1: В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработано и передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: 5 сентября на Вундерсале выступит Сплин. Пожелаем сплинам, открывшим час песней на одном аккорде, и их поклонникам хорошей погоды и зажжем по полной в следующие пару часиков, которые отведены для вечернего экшена под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А мы оттолкнемся от любопытного факта. 10 лет назад, в 2016-м, в канун 60-летия со дня рождения Фредди Меркьюри, его имя было присвоено астероиду, открытому в 91-м году, в год его ухода в лучший мир. В казино швейцарского Монтрё, городе, где долгое время жил и работал Фредди, гитарист и астроном Брайан Мэй доложил публике, что отныне вышеупомянутое небесное тело по международной классификации будет называться астероид 17473 Фредди Меркьюри. Ну а завтра мир будет отмечать рождение звезды. Фредди Булсара появился на свет 5 сентября 46-го, ему бы исполнилось 70. И мы слушаем лучшие произведения Меркьюри и группы Queen «Боемианскую рапсодию» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Украинцы с треком движения подоспели в самый раз к вечернему часу пика в латвийской столице. Давайте узнаем, что интересного происходит на рижских дорогах из автомонитора, а затем вернемся и дадим стране огня. Группы КИС, ДДТ, Моральный кодекс и 7Б с треком «По дорогам ветра» уже через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: То, чего больше всего опасались, как раз и произошло. Пошел сильный дождь, осложнил и без того непростой трафик в латвийской столице. Однако есть надежда, что это ненадолго. Когда во время вечернего часа пик выпадают осадки, движение в городе замедляется, и уже восьмерка с хвостиком на мониторе. Не исключено, что в ближайшие полчаса дойдет и до 9 баллов. В данный момент на интерактивной карте города видны более 80 заторов. Они продолжают прибавлять как количественно, так и качественно. И нет смысла перечислять все сложные места в городе, можно лишь сказать, что красных заторов и бордовых пробок много. Общая скорость движения упала до 18 км в час. Обратим внимание на то, что на одной из самых загруженных улиц Риги ограничат движение с 7 сентября, то есть с понедельника. А именно на Кришине Валдемара, где начнут ремонтировать дождеприемные колодцы и восстанавливать асфальтовое покрытие, из-за чего на отдельных участках будет ограничена проезжая часть. Полностью перекрывать улицу не станут, однако крайняя правая полоса движения местами будет закрыто. Поэтому автомобилистам стоит рассчитывать на замедление потока и заранее искать объездные пути. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного разъезда и хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: О-о-о, сила цена, о-о-о, самоцена.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. Снова.

0: на Радио Рокс «Ночь Людмила» и ДДТ, а у нас имеется еще одна дата для вечеринки «Рок жив». 4 сентября Кисы выпустили балладу под названием «Бет» — это женское имя, которое в 76-м не просто каким-то боком затесалась на вторую сторону энергичной пластинки «Дестройер», а стала большим хитом и поднялась на 7-е место в хит-параде «Билборд», принесла группе премию «Грэмми». Необычная для хардроковой банды фортепианная баллада отличалась еще и тем, что при поющих Поле Стэнли и Джинни Симмонсе на треке запевает барабанщик Питер Крис. Именно в его исполнении мы слушаем «Бет» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

А что потом? Тяжелые пошли времена. Гулял, выпивал, кричал по ночам. В потолок из пистолета стрелял. Я понимал, что я падаю все ниже и ниже.

0: Группа романтического алкоджаза «Биллис Бэнд» на Радио Рокс с перефразированным на питерский лад «Стилягой Васи». А у нас неожиданное для Радио Рокс герои. Дело в том, что в этот день, в 96-м, американские альтернативщики Smashing Pumpkins, что можно перевести как «потрясающие тыквы», стали главными триумфаторами церемонии MTV Video Music Awards, получив 7 наград, в том числе за лучший видеоклип на композицию «Tonight, Tonight». Этот клип стал настоящим произведением искусства. Его фантастическая стилистика вдохновлена ранним кинематографом, в частности, знаменитым фильмом Джорджа Мельеса «Путешествие на Луну». Трек «Tonight, Tonight» вошел в знаменитый двойник 95-го года, названный «Меланхолия и бесконечная печаль», содержавший 28 композиций аж на 2 часа прослушивания. Стартовал он сразу на первом месте альбомного чарта «Билборд», получил 7 номинаций Грэмми, но в итоге группе досталась одна статуэтка за лучшее хард-рок-исполнение сингла «Пуля с крыльями бабочки». Ну а мы слушаем Smashing Pumpkins и «Tonight, Tonight» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88.6 FM.
4: Ничего не надо. Подай, подайте мне гитару. Шелковые струны, да серебряные галки.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство примет решения, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности на надвигающейся бури, Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность службы взять на себя координирующую роль. Первый урок из этого – нужно действовать проактивно, сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами. Однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, Государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии местами продолжатся сильные дожди, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение. Предупреждение выпущено для Курземе, западной части Земгала, и для Видземе. Синоптики обещают, что из-за мощных ливней ливневая канализация может оказаться перегружена, почва переувлажнится и может перестать впитывать воду. Соответственно, есть риск затопления поймы и низин, а также элементов инфраструктуры в отдельных местах. Дорожные условия ухудшатся из-за плохой видимости, а также аквапланирования. Так что на поездке стоит закладывать больше времени, чем обычно. Передвигаясь по районам, наиболее подверженным риску затопления, следует проявлять осторожность. Кроме того, для Курземы продолжает действовать желтое предупреждение из-за уровня воды в реках, которые напитываются обильными осадками. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, Новосибирск. Новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Анимация с треком «Однажды» открыла новый час на Радио Рокс. У нас продолжаются вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Мы музыкально отмечаем события, которые случились в истории 4 сентября, но в разные годы. Вот сейчас многим будет по кайфу, потому что в этот день, в 82-м, хит «Абракадабра» группы «Стив Миллер Бэнд» поднялся на первое место американского чарта «Билборд». Понятно, что сингл стал одним из грандиозных успехов группы и продержался на вершине аж две недели. Кстати, «Абракадабра» стала третьим и последним синглом Стива Миллера, возглавившим американский хит-парад. Однако слушать мы будем не ту «Абракадабру», которая всем знакома вдоль и поперек, а кавер-версию, записанную калифорнийской группой Sugar Ray в 99-м. Надо сказать, что парни добавили драйва и, как говорится, зажгли.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: На Радио Рокс классика группы «Кино» троллейбус, на котором мы подъехали к очередному выпуску «Автомонитора». После чего вернемся и заслушаем очередную порцию огненных хитов группы «Pretenders», «Пикник», «Ария» и «Кукрыниксы» с треком «Знай» через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: И вновь о дорожном движении в латвийской столице. С переменным успехом выпадают осадки, замедляя без того сложный трафик в вечерний час пик, который еще продолжается. Хотя 9 баллов, которые в моменте появились в половине шестого, уже сменили 5 баллов. В ближайшем обозримом ждем четверку. Магистрали и улицы быстро освобождаются от транспорта после вечернего разъезда. До свободного движения на основных и популярных направлениях еще далековато, однако свет в конце тоннеля уже виден. Доведем до вашего света. Сведения, друзья, полезная инфо. 7 сентября, то есть понедельника, на одной из самых загруженных улиц Риги, на Кришине Валдемара, будет ограничено движение. Начнут ремонтировать дождеприемные колодцы и восстанавливать дорожное покрытие. Из-за чего на отдельных участках будут ограничения, полностью перекрывать улицу не станут, однако крайняя правая полоса местами будет закрыта. Поэтому автомобилистам стоит рассчитывать на замедление потока и заранее искать объездные пути. И еще одно объявление. На следующей неделе «Автомонитор» уходит в небольшой отпуск и вернется в эфир в понедельник, 14 сентября. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю безопасного движения, будьте внимательны, а для хорошего настроения оставайтесь с любимым радио.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал ослушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: на Радио Рокс Пикник с треком «Все перевернется», а мы отметим 75-й Happy Birthday Мартина Чемберса, барабанщика и одного из основателей британской группы Pretenders, что переводится как «притворщики». Вообще, начинали они в 78-м как панк-рокеры и группа «Новой волны». Пик популярности пришелся как раз на начало 80-х. В 86-м выпустили четвертый альбом «Get Close», ориентированный на софт-рок и «Новую волну». Именно из этого альбома в честь днюхи Мартина Чемберса будем слушать один из самых ярких хитов «Don't Get Me Wrong» или «Не пойми меня неправильно». Композиция стала большим международным хитом, в США поднялась до 10-го места в «Горячей сотне» и вошла в десятку в Британии. Критик классик-рок Мэтт Уордлоу назвал «Don't Get Me Wrong» одной из лучших в репертуаре Pretenders, отметив, что Крисси Хайнд довольно лаконично доносит мысль: когда речь идет о любви с женской точки зрения, всегда можно ожидать чего-то неожиданного. Итак, Pretenders и «Не пойми меня неправильно» прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
7: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: На радио «Рокс Король и Шут» с треком «Марионетки», а у нас еще одна дата, которую мы отметим музыкально. 66 могло бы исполниться Перри Бомону, экс-гитаристу и клавишнику группы «Кьюэ», где он шпилил с 90 по 2005, а также с 22 по 25 годы. Увы, Перри отправился в лучший мир, но оставил богатое музыкальное наследие и один из ярких треков «Friday I'm in love», то есть «По пятницам я влюбляюсь», где Бемаунт сыграл на шестиструнном басу. На этом, друзья, мы простимся до понедельника, 14 сентября. Рок по-прежнему жив, но людям тоже нужен отпуск, хотя и небольшой. Так что не заскучайте, с вами остается все лучшее и любимое на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, оставляю вас с группой «Кьюэ». Всем добра, бобра и позитива.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио Рокс.

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь.

0: Радіо Рокс.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рок. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.
1: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

отравлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Два влюбленных пара.

0: Настя!
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9 порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конючь, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною ты.

Это был как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, как

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля